Следи ли нам госте на Фейсбуку, Инстаграму и на Рук Радио апликации? Бодите дружавни с Рок Радием. Чисти рок!

комади за дежурне. Дни. То полетие. Топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио. Чисти рок.

Цело полетје, додатно двигуемо температуру. За урочи ми рок хити. Рок радио. Чисти рок. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.